Радіомузика 106,4 FM.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуй им. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: резервисты Израиля. Спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка 106.4 FM. Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акция действует для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Crown Plaza Haifa. Отдых, который вы заслужили.
1: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Вечером в воскресенье 7 июня Иран осуществил масштабный запуск баллистических ракет по израильской территории. По всему Израилю сработала сирена воздушной тревоги «Цева-Адом», заставив миллионы граждан укрыться в убежищах. Военно-воздушные силы ЦАЛЯ незамедлительно начали операцию по перехвату воздушных целей. Ракеты были перехвачены, пострадавших не зафиксировано. Командование тыла ввело жесткие ограничения по безопасности. Сегодня, 8 июня, по всему Израилю полностью отменены занятия в школах и детских садах, закрыты пляжи, а массовые мероприятия ограничены до 200 человек на улице и 500 в помещениях. Жители призывают оставаться вблизи защищенных пространств. В 4:32 утра 8 июня армия обороны Израиля заявила, что ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в западном и центральном Иране. Спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракетный залп по северу Израиля. По сообщениям местных СМИ, в Тегеране, Табризе, Исфахане и Иране были слышны звуки взрывов. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Бенямина Нетаньягу воздержаться от любых ответных мер на ракетные удары Ирана. Сегодня ранним утром ровно в 5:56 масштабная воздушная тревога охватила весь Гуш-Дан и подступы к Иерусалиму. Сирены зазвучали из-за баллистической ракеты, запущенной террористической группировкой хуситов из Йемена. Силы противовоздушной обороны ЦАЛЯ незамедлительно приступили к перехвату угрозы. По официальным данным военных и сообщениям СМИ, вражеская цель была успешно уничтожена в небе, и на данный момент инцидент полностью исчерпан. В службе скорой помощи Маген Давид Адом подтвердили, что прямых попаданий или же пострадавших от этого обстрела не зафиксировано. Помощь медиков потребовалась лишь одному мужчине, который упал и получил травму по дороге в бомбоубежище. Эскалация конфликта привела к экстренному закрытию воздушного пространства над несколькими государствами Ближнего Востока. Руководство Ирака официально остановило все авиарейсы сроком на 72 часа, объясняя это критической ситуацией в сфере безопасности. Соседняя Сирия также закрыла небо в южных регионах на 12 часов, полностью парализовав работу международного аэропорта в Дамаске. Сам же Иран ввел ограничения для гражданской авиации, закрыв главную столичную воздушную гавань до дальнейших распоряжений. Авиакомпании по всему миру срочно меняют маршруты, чтобы обойти опасную зону боевых действий. В это же время Министерство транспорта Израиля объявило о сокращении объемов автобусного сообщения. Сегодня, 8 июня, автобусы вышли на линии с загрузкой в 75% от своего стандартного расписания. При этом рельсовый транспорт изменения не затронут. Поезда Рокавет Исраэль, а также трамваи в Иерусалиме и в Гуждане продолжат курсировать в обычном режиме. В то же время Хайфская канатная дорога полностью приостанавливает работу до дальнейшего уведомления. В авиационном секторе Израиля ситуация остается стабильной. Профильное ведомство подтверждает, что воздушное пространство Израиля открыто. Напомню, что ранее глава Минтранса Мири Регев провела оценку ситуации, приняв решение пока не прерывать авиасообщения.

Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гедеон Саар родился 9 декабря 1966 года в Тель-Авиве. Прошел срочную службу в ЦАЛе в бригаде Гулани, во время службы был ранен. Получил высшее юридическое образование в Тель-Авивском университете. Политическую карьеру начал в партии Ликуд. В 2003 году впервые был избран в Кнессет. В разные годы занимал должности секретаря правительства, председателя фракции Ликуд, министра образования и министра внутренних дел. В 2014 году временно ушел из политики. В 2019 вернулся и участвовал в праймериз Ликуда, где баллотировался на пост председателя партии, но проиграл Беньямину Нетаньяху. В 2020 году Саар покинул Ликуд и основал партию «Новая надежда» – Тиква Хадаша. В 2021 занял пост министра юстиции. В 2022 году партия «Новая надежда» объединилась с Кахоль-Лаван Бенни Ганца в блок «Государственный лагерь». Этот альянс просуществовал до 2024 года. В настоящее время Гедеон Саар является министром иностранных дел. Он женат на журналистке и телеведущей Гиуле Эвен Саар, дочери репатриантов из Литвы. У него четверо детей, двое от первого брака и двое от брака с Гиулой Эвен Саар. Семья проживает в Нес-Ционе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Me gusta mi reggae.

0: Гол!
1: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акция действует для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Crown Plaza Haifa. Отдых, который вы заслужили.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Вечером в воскресенье 7 июня Иран осуществил масштабный запуск баллистических ракет по израильской территории. По всему Израилю сработала сирена воздушной тревоги «Цева-Адом», заставив миллионы граждан укрыться в убежищах. Военно-воздушные силы ЦАЛя незамедлительно начали операцию по перехвату воздушных целей. Ракеты были перехвачены, пострадавших не зафиксировано. Командование тыла ввело жесткие ограничения по безопасности. Сегодня, 8 июня, по всему Израилю полностью отменены занятия в школах и детских садах, закрыты пляжи, а массовые мероприятия ограничены до 200 человек на улице и 500 в помещениях. Жители призывают оставаться вблизи защищенных пространств. В 4:32 утра 8 июня армия обороны Израиля заявила, что ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в западном и центральном Иране. Спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракетный залп по северу Израиля. По сообщениям местных СМИ, в Тегеране, Табризе, Исфахане, Иране были слышны звуки взрывов. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Бенямина Нетаньягу воздержаться от любых ответных мер на ракетные удары Ирана. Сегодня ранним утром ровно в 5:56 масштабная воздушная тревога охватила весь Гуш-Дан и подступы к Иерусалиму. Сирены зазвучали из-за баллистической ракеты, запущенной террористической группировкой хуситов из Йемена. Силы противовоздушной обороны ЦАЛя незамедлительно приступили к перехвату угрозы. По официальным данным военных и сообщениям СМИ, вражеская цель была успешно уничтожена в небе, и на данный момент инцидент полностью исчерпан. В службе скорой помощи Маген Давид Адом подтвердили, что прямых попаданий или же пострадавших от этого обстрела не зафиксировано. Помощь медиков потребовалась лишь одному мужчине, который упал и получил травму по дороге в бомбоубежище. Эскалация конфликта привела к экстренному закрытию воздушного пространства над несколькими государствами Ближнего Востока. Руководство Ирака официально остановило все авиарейсы сроком на 72 часа, объясняя это критической ситуацией в сфере безопасности. Соседняя Сирия также закрыла небо в южных регионах на 12 часов, полностью парализовав работу международного аэропорта в Дамаске. Сам же Иран ввел ограничения для гражданской авиации, закрыв главную столичную воздушную гавань до дальнейших распоряжений. Авиакомпании по всему миру срочно меняют маршруты, чтобы обойти опасную зону боевых действий. В это же время Министерство транспорта Израиля объявило о сокращении объемов автобусного сообщения. Сегодня, 8 июня, автобусы вышли на линии с загрузкой в 75% от своего стандартного расписания. При этом рельсовый транспорт изменения не затронут. Поезда Ракавет Исраэль, а также трамваи в Иерусалиме и в Гуш-Дане продолжат курсировать в обычном режиме. В то же время Хайфская канатная дорога полностью приостанавливает работу до дальнейшего дальнейшего уведомления. В авиационном секторе Израиля ситуация остается стабильной. Профильное ведомство подтверждает, что воздушное пространство Израиля открыто. Напомню, что ранее глава Минтранса Мири Регев провела оценку ситуации, приняв решение пока не прерывать авиасообщение. Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В повседневном иврите есть слова, которые часто воспринимаются как прямое согласие. Но на практике их значение зависит от контекста, интонации и продолжения разговора. Именно здесь у многих возникает ощущение неопределенности. Одно из таких слов – «беседер». Формально это «в порядке» или «хорошо». Иногда это действительно означает согласие, а иногда – лишь подтверждение того, что информация принята к сведению. Само по себе это слово не всегда фиксирует договоренность. Еще одно распространенное выражение – «нирэ» – «посмотрим», «увидим». Оно оставляет ситуацию открытой и не является ни обещанием, ни отказом. В иврите это нормальный способ отложить решение, не закрывая разговор. Есть и «эйнбая» – «нет проблем». Иногда это искренняя готовность помочь, а иногда способ поддержать спокойную атмосферу в разговоре, не уточняя деталей. Здесь, как и во многих случаях, решающим становится контекст. И вот важный практический момент. В сегодняшней реальности настоящим подтверждением согласия часто становится слово «сагур» – «закрыто», «договорились». Это сленговое выражение означает, что решение принято и вопрос считается завершенным. Поэтому в иврите согласие редко определяется одним словом. Оно складывается из формулировки, контекста и того, что происходит после разговора. Понимание этой логики помогает точнее ориентироваться в израильской повседневной коммуникации и избегать ложных ожиданий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радіомузика. 106.4 FM.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана-круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Руководство армии обороны Израиля прямо сейчас координирует оперативные действия в условиях максимальной боевой готовности. Глава генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир совместно с высшим командным составом находится в подземном бункере военно-воздушных сил. Из этого оперативного центра командование ведет непрерывную оценку ситуации и управляет действиями армии на фоне резкого обострения обстановки и сообщений об ударах. В оборонном ведомстве подчеркивают, что израильские войска развернуты во всех стратегических секторах и полностью готовы к любым сценариям как в защите, так и в наступлении, чтобы нейтрализовать любую угрозу безопасности государства. Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным заявлением, в котором жестко раскритиковал действия Ирана. По словам американского лидера, ракетный залп по Израилю ставит под удар финальное мирное урегулирование, к которому стороны были максимально близки. Трамп призвал Тегеран немедленно прекратить огонь, отметив, что лимит военных действий исчерпан. Чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, глава Белого дома провел срочный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Главная же цель Вашингтона сейчас – убедить израильскую сторону отказаться от мощного ответного удара и сохранить шансы на дипломатию. По сообщениям, неназванный американский чиновник заявил, что американские военные не принимали участие в ночных израильских ударах по Ирану. Издание «Axios» цитирует представителя Министерства обороны США, который утверждает, что израильские удары были относительно ограниченными. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Бенямина Нетаньяху воздержаться от каких-либо ответных мер на фоне продолжающихся переговоров. Экстренное распоряжение Министерства здравоохранения Израиля. Напомню, что израильские больницы переходят на особый режим работы по приказу генерального директора ведомства и в соответствии с директивами командования тыла. Руководству медицинских учреждений Израиля предписано немедленно перевести отделение в защищенные подвальные помещения, мобилизовать дополнительный персонал и начать подготовку к выписке пациентов, способных продолжить лечение амбулаторно. К обеспечению безопасности и поддержке больниц оперативно привлекаются силы ЦАЛИ. Параллельно же меняется и график работы первичного звена. Клиники, больничные кассы и пункты Типат Халав продолжат прием граждан исключительно в тех зданиях, которые оборудованы сертифицированными бомбоубежищами или же находятся в непосредственной близости от них. Напомню, что израильское воздушное пространство пока остается открытым. Авиакомпания «Ракия» объявила о продолжении работы в штатном режиме, основываясь на последних оценках ситуации, проведенных профильными специалистами авиационной отрасли. Руководство перевозчика заверяет, что все запланированные международные и внутренние рейсы будут выполнены строго по расписанию. Пассажирам же, вылетающим в ближайшие часы, рекомендовано прибывать в терминалы международных международного аэропорта имени Бен-Гуриона заблаговременно, за 3 часа до времени отправления, как это предусмотрено стандартным регламентом. Представители РКИ подчеркивают, что находятся на постоянной связи с силами безопасности и транспортными ведомствами и обещают незамедлительно информировать граждан о любых изменениях через официальные сайты, корпоративные каналы в социальных сетях. Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Каждый год международный рейтинг «Лалиста» публикует список 1000 лучших ресторанов мира. В издание 2025 года вошло 9 ресторанов из Израиля. Из них 8 находятся в Тель-Авиве и 1 в Иерусалиме. Среди тель-авивских заведений особенно выделяется OCD Тель-Авив, ресторан шефа Раза Раава. В рейтинге «Лалиста» он получил самый высокий балл среди всех израильских ресторанов и считается одним из флагманов современной израильской кухни. Кухня Раава описывается как прогрессивная израильская. Он работает с местными продуктами, сезонными ингредиентами, сочетает разные этнические традиции и много внимания уделяет подаче и деталям. Кроме OCD, в «Лалиста» попали и другие тель-авивские рестораны высокой кухни, несколько заведений, которые работают на стыке ближневосточной, средиземноморской и современной авторской кухни. Почему это важно? Во-первых, потому что «Лалиста» учитывает не одно мнение критика, а множество источников. Гиды, обзоры, рейтинги. Попасть в этот список значит пройти через довольно строгий фильтр. Во-вторых, присутствие 9 израильских ресторанов в глобальном топ-1000 показывает, что израильская кухня воспринимается уже не как местный феномен, а как часть мировой высокой гастрономии. И в-третьих, такие шефы, как Раз Раав, становятся лицом этой кухни. Они показывают, что современный израильский ресторан может стоять в одном ряду с ведущими заведениями Парижа, Токио или Нью-Йорка. Маленькая страна с очень молодой ресторанной сценой за 1-2 десятилетия стала заметным игроком на мировой карте. И каждый новый израильский ресторан в рейтинге вроде «Лалиста» – еще одна отметка на этой карте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Отдых, который вы заслужили.
5: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Руководство армии обороны Израиля прямо сейчас координирует оперативные действия в условиях максимальной боевой готовности. Глава генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир совместно с высшим командным составом находится в подземном бункере военно-воздушных сил. Из этого оперативного центра командование ведет непрерывную оценку ситуации и управляет действиями армии на фоне резкого обострения обстановки и сообщений об ударах. В оборонном ведомстве подчеркивают, что израильские войска развернуты во всех стратегических секторах и полностью готовы к любым сценариям как в защите, так и в наступлении, чтобы нейтрализовать любую угрозу безопасности государства. Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным заявлением, в котором жестко раскритиковал действия Ирана. По словам американского лидера, ракетный залп по Израилю ставит под удар финальное мирное урегулирование, к которому стороны были максимально близки. Трамп призвал Тегеран немедленно прекратить огонь, отметив, что лимит военных действий исчерпан. Чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, глава Белого дома провел срочный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Главная же цель Вашингтона сейчас – убедить израильскую сторону отказаться от мощного ответного удара и сохранить шансы на дипломатию. По сообщениям, неназванный американский чиновник заявил, что американские военные не принимали участие в ночных израильских ударах по Ирану. Издание «Axios» цитирует представителя Министерства обороны США, который утверждает, что израильские удары были относительно ограниченными. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Бенямина Нетаньяху воздержаться от каких-либо ответных мер на фоне продолжающихся переговоров. Экстренное распоряжение Министерства здравоохранения Израиля. Напомню, что израильские больницы переходят на особый режим работы по приказу генерального директора ведомства и в соответствии с директивами командования тыла. Руководству медицинских учреждений Израиля предписано немедленно перевести отделение в защищенные подвальные помещения, мобилизовать дополнительный персонал и начать подготовку к выписке пациентов, способных продолжить лечение амбулаторно. К обеспечению безопасности и поддержке больниц оперативно привлекаются силы ЦАЛИ. Параллельно же меняется и график работы первичного звена. Клиники, больничные кассы и пункты Типат Халав продолжат прием граждан исключительно в тех зданиях, которые оборудованы сертифицированными бомбоубежищами или же находятся в непосредственной близости от них. Напомню, что израильское воздушное пространство пока остается открытым. Авиакомпания «Ракия» объявила о продолжении работы в штатном режиме, основываясь на последних оценках ситуации, проведенных профильными специалистами авиационной отрасли. Руководство перевозчика заверяет, что все запланированные международные и внутренние рейсы будут выполнены строго по расписанию. Пассажирам же, вылетающим в ближайшие часы, рекомендовано прибывать в терминалы международных международного аэропорта имени Бен-Гуриона заблаговременно, за 3 часа до времени отправления, как это предусмотрено стандартным регламентом. Представители РКИ подчеркивают, что находятся на постоянной связи с силами безопасности и транспортными ведомствами и обещают незамедлительно информировать граждан о любых изменениях через официальные сайты и корпоративные каналы в социальных сетях. Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Кэрен Пелес – одна из ключевых фигур в современной израильской популярной музыке. Она родилась 11 марта 1979 года и известна прежде всего как автор песен и композитор, а уж затем как исполнительница. Ее музыкальный путь начался с классического фортепиано и профессионального музыкального образования. Это определило стиль Пелес. В ее песнях большое внимание уделяется структуре мелодий и драматургии текста. Даже самые камерные композиции у нее выстроены как законченные музыкальные истории. Широкую известность Кэрен Пелес получила благодаря песням, которые писала для других исполнителей. Многие из этих композиций стали большими хитами и закрепили за ней репутацию одного из самых востребованных авторов в израильской индустрии. Позже

0: она начала активно выступать собственным материалом, и ее сольная карьера быстро стала самостоятельным и узнаваемым явлением. Отдельное место в ее биографии занимает работа на телевидении. Кэрен Пелес неоднократно была членом жюри популярных музыкальных конкурсов, где выступала не только как артистка, но и как профессионал, способный точно сформулировать критерии качества и музыкального вкуса. В израильской культуре Кэрен Пелес ассоциируется с вниманием к слову и внутреннему переживанию. Ее песни часто обращаются к личным темам, отношениям и эмоциональным состояниям, что делает ее творчество близким и понятным самой широкой аудитории. Именно сочетание музыкальной точности и текстовой глубины закрепило за ней особое место в израильской музыкальной сцене.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: писала никакие биты, я просто, я уроки делаю.
1: Убирай это все.
0: Включи интернет назад, мне по урокам надо. Где-то.

0: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акция действует для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Отдых, который вы заслужили.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Напомню, что в 4:32 утра 8 июня армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям в западном и центральном Иране. Спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракетный залп по северу Израиля. Ранее же президент США Дональд Трамп призвал Бенямина Нетаньягу воздержаться от любых ответных мер на ракетные удары Ирана. Прямо сейчас армейское руководство Израиля утверждает стратегию дальнейших действий после массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Как сообщил на брифинге официальный представитель ЦАЛЯ Эфи Дефрин, начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир провел оперативную оценку ситуации и подписывает оперативные планы ответных мер. Дефрин подчеркнул, что иранские власти, цитирую, совершили критическую ошибку, сделав ставку на эскалацию и террор. Однако Израиль жестко пресечет любые попытки навязать новые правила игры в регионе. На фоне сохраняющейся угрозы повторных залпов силы противовоздушной обороны Израиля по всей стране приведены в состояние максимальной боевой готовности для перехвата возможных угроз. Напомню, что кроме ночной атаки из Ирана, сегодня с самого утра армия обороны Израиля

зафиксировала запуск баллистических ракет не только из Йемена, но опять же из Ирана. Сирены звучали на обширных территориях страны, включая Иерусалим, Бершеву и аэропорт имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом. Ракетный залп из Ирана произошел после того, как, по сообщению армии обороны Израиля, ночью ВВС Израиля нанесли удары по иранским военным целям в западной и центральной частях Ирана. Добавлю, что израильские удары стали ответом на обстрел Ираном с севера Израиля баллистическими ракетами прошлой ночью. В ходе вчерашней атаки на Израиль Иран задействовал баллистические ракеты третьего поколения «Хайбар-Шикан», запущенные с баз в западной части Ирана. Главной целью удара стала израильская авиабаза «Рамат-Давид». Данный тип вооружения работает на твердом топливе и относится к новейшим разработкам дальнего радиуса действия. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1450 километров. При этом длина каждого снаряда составляет 10 метров, а общая масса достигает 4,5 тонн. Экстренное распоряжение Министерства здравоохранения Израиля. Напомню, что израильские больницы переходят на особый режим работы по приказу генерального директора ведомства и в соответствии с директивами командования тыла. Руководству медицинских учреждений Израиля предписано немедленно перевести отделение в защищенные подвальные помещения, мобилизовать дополнительный персонал и начать подготовку к выписке пациентов, способных продолжить лечение амбулаторно. К обеспечению безопасности и поддержки больниц оперативно привлекаются силы ЦАЛЯ. Параллельно же меняется и график работы первичного звена. Клиники, больничные кассы и пункты типа Тхалав продолжат прием граждан исключительно в тех зданиях, которые оборудованы сертифицированными бомбоубежищами или же находятся в непосредственной близости от них. Бойцы пограничной полиции МАГАФ Иерусалимского округа провели успешную спецоперацию по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Израиля. В ходе целенаправленных рейдов правоохранители заблокировали строящийся объект, где скрывались нарушители. Силовики провели тщательный обыск здания, задержали 7 рабочих без законных разрешений на пребывание в стране. В настоящий же момент нарушители границы доставлены на допрос в следственный отдел МАГАФ. Полиция продолжает проверки строительных площадок столицы. Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Радіо Музика. 106.4 FM. Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле есть песни, которые знают почти все. Даже если не помнят имени автора, года выхода или обстоятельств, в которых они были написаны. Эти песни не принадлежат одному исполнителю или поколению. Они принадлежат общему опыту. Их поют не со сцены и не по просьбе ведущего. Их начинают петь сами в армии, в школе, на семейных праздниках, на поминальных церемониях или просто за столом, часто без музыки и без подготовки. Один из самых узнаваемых примеров – «Хава Нагила». Простая мелодия, которую поют на свадьбах и праздниках, давно стала символом радости и коллективного участия. Ее знают даже те, кто не говорит на иврите. Другая песня «Иерусалим из золота» «Иерушалаим шельзаав» Наоми Шемер, написанная в 1967 году. Она быстро вышла за рамки авторской песни и стала частью национального музыкального канона. Для многих она связана не только с городом, но и с конкретным историческим моментом. Есть и песни, которые несут более сложный, болезненный смысл. Одна из них – «Шира Шалом» – песня о надежде на мир, которая со временем стала частью трагической памяти страны и приобрела новый, тяжелый контекст. Общее у всех этих песен не стиль и не эпоха, а способ существования. Их не просто слушают, их поют вместе. И примеров таких песен множество. Именно совместное пение превращает музыку в форму коллективной памяти и делает эти песни частью общей биографии. Так в Израиле музыка становится не фоном, а языком, на котором общество говорит само с собой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

скрыл. Боли в пустоту кричал, птицей Бог набился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: резервисты Израиля. Спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Напомню, что в 4:32 утра 8 июня армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям в западном и центральном Иране. Спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракетный залп по северу Израиля. Ранее же президент США Дональд Трамп призвал Бенямина Нетаньягу воздержаться от любых ответных мер на ракетные удары Ирана. Прямо сейчас армейское руководство Израиля утверждает стратегию дальнейших действий после массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Как сообщил на брифинге официальный представитель ЦАЛЯ Эфи Дефрин, начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир провел оперативную оценку ситуации и подписывает оперативные планы ответных мер. Дефрин подчеркнул, что иранские власти, цитирую, совершили критическую ошибку, сделав ставку на эскалацию и террор. Однако Израиль жестко пресечет любые попытки навязать новые правила игры в регионе. На фоне сохраняющейся угрозы повторных залпов силы противовоздушной обороны Израиля по всей стране приведены в состояние максимальной боевой готовности для перехвата возможных угроз. Напомню, что кроме ночной атаки из Ирана, сегодня с самого утра армия обороны Израиля зафиксировала запуск баллистических ракет не только из Йемена, но опять же из Ирана. Сирены звучали на обширных территориях страны, включая Иерусалим, Бершеву и аэропорт имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом. Ракетный залп из Ирана произошел после того, как по сообщению армии обороны Израиля ночью ВВС Израиля нанесли удары по иранским военным целям в западной и центральной частях Ирана. Добавлю, что израильские удары стали ответом на обстрел Ираном с севера Израиля баллистическими ракетами прошлой ночью.

ходе вчерашней атаки на Израиль Иран задействовал баллистические ракеты третьего поколения «Хайбар-Шикан», запущенные с баз в западной части Ирана. Главной целью удара стала израильская авиабаза «Рамат-Давид». Данный тип вооружения работает на твердом топливе и относится к новейшим разработкам дальнего радиуса действия. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1450 километров. При этом длина каждого снаряда составляет 10 метров, а общая масса достигает 4,5 тонн. Экстренное распоряжение Министерства здравоохранения Израиля. Напомню, что израильские больницы переходят на особый режим работы по приказу генерального директора ведомства и в соответствии с директивами командования тыла. Руководству медицинских учреждений Израиля предписано немедленно перевести отделение в защищенные подвальные помещения, мобилизовать дополнительный персонал и начать подготовку к выписке пациентов, способных продолжить лечение амбулаторно. К обеспечению безопасности и поддержке больниц оперативно привлекаются силы ЦАЛЯ. Параллельно же меняется и график работы первичного звена. Клиники, больничные кассы и пункты Типат Халав продолжат прием граждан исключительно в тех зданиях, которые оборудованы сертифицированными бомбоубежищами или же находятся в непосредственной близости от них. Бойцы пограничной полиции МАГАФ Иерусалимского округа провели успешную спецоперацию по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Израиля. В ходе целенаправленных рейдов правоохранители заблокировали строящийся объект, где скрывались нарушители. Силовики провели тщательный обыск здания, задержали 7 рабочих без законных разрешений на пребывание в стране. В настоящий же момент нарушители границы доставлены на допрос в следственный отдел МАГАФ. Полиция продолжает проверки строительных площадок столицы. Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Рамат ха-Надив, известный многим как парк Ротшильда, это мемориальные сады и природный парк, посвященный барону Эдмунду де Ротшильду. Место выбрали не случайно. Оно расположено между Зихрон-Яковом и Беньяминой, двумя первыми еврейскими поселениями, которые барон активно поддерживал финансово и организационно. Идея создать здесь мемориальный сад появилась в 1936 году. Сын барона объявил международный конкурс, в котором участвовали ведущие архитекторы того времени. Строительство началось в 1938 году, но было приостановлено из-за войны и продолжилось уже после создания государства Израиль. В 1954 году сюда, в Рамат-ха-Надив, перевезли из Парижа останки Эдмунда де Ротшильда и его жены Аделаиды. Тогда же мемориальные сады официально открыли для посетителей. Сегодня Рамат-ха-Надив – это около 5 квадратных километров ухоженных садов и природного парка. Здесь есть тематические участки, розарий, сад пальм, сад ароматов, формальные аллеи и террасы. В центре находится крипта с захоронением барона и его жены. Скромная, но очень красиво вписанная в ландшафт. Парк совмещает в себе несколько функций. Ботанический сад, мемориальный комплекс и большую природную зону. Есть маркированные пешеходные маршруты, смотровые площадки, археологические объекты и центр для посетителей. Вход в парк свободный, оплачивается только парковка. Это принципиальная часть концепции живого мемориала, открытого для всех. Рамат-ха-Надив часто называют «зеленым памятником благодетелю». Это место, где история первых еврейских поселений, память о семье Ротшильдов и природа Кармеля соединены в один гармоничный ландшафт. А для жителей Зихрона и окрестностей парк не только туристическое место, но и ежедневное пространство для прогулок и отдыха. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Иерусалиме завершилось экстренное заседание узкого кабинета безопасности, которое было созвано сегодня ровно в 11 часов утра. Ключевые министры правительства и руководство оборонного ведомства провели оперативную оценку ситуации сразу после масштабных атак из Ирана. Главной темой закрытого обсуждения стали скоординированные действия ЦАЛЯ на всех стратегических секторах, включая и ответные меры на запуск баллистической ракеты из Йемена. По итогам совещания члены кабинета утвердили дальнейшие шаги по обеспечению защиты воздушных рубежей страны и оперативному реагированию на любые внешние угрозы национальной безопасности. Посол США в Израиле Майк Хакаби выступил с резким заявлением в адрес Тегерана, назвав иранский режим и его прокси-группировки силами зла, стремящимся уничтожить Америку и Израиль. В своих социальных сетях дипломат подчеркнул, что эпицентр террористических угроз находится непосредственно в Иране, который вчера и сегодня запускает ракеты по территории Израиля. Примечательно, что жесткая риторика Хакаби прозвучала вскоре после публичной призывов президента США Дональда Трампа к израильскому руководству не наносить удары по Ирану. На фоне возобновившихся ракетных обстрелов со стороны Ирана командование тыла объявило о введении экстренных ограничений и переходе на режим ограниченной деятельности по всей территории страны. Напомню, что в рамках новых оборонных директив полностью отменены занятия во всех учебных заведениях. Также профильные ведомства ведут подготовку к возможной приостановке работы международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Хотя на данный момент Министерство транспорта сообщает, что воздушное пространство Израиля остается открытым, а рейсы выполняются штатно. Согласно распоряжению военных, массовые мероприятия ограничены до 200 человек на открытом воздухе и до 500 в помещениях, при условии немедленного доступа к сертифицированным убежищам. Работа предприятий разрешена только при наличии поблизости защищенных зон, а все общественные пляжи полностью закрыты. Данный режим особого положения официально действует до сегодняшнего вечера 20 часов. Прямо сейчас армейское руководство Израиля утверждает стратегию дальнейших действий после массированных

массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Как сообщил на брифинге официальный представитель ЦАЛЯ Эфи Дефрин, начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир провел оперативную оценку ситуации и подписывает оперативные планы ответных мер. Дефрин подчеркнул, что иранские власти, цитирую, совершили критическую ошибку, сделав ставку на эскалацию и террор. Однако Израиль жестко пресечет любые попытки навязать новые правила игры в регионе. На фоне сохраняющейся угрозы повторных залпов силы противовоздушной обороны Израиля по всей стране приведены в состояние максимальной боевой готовности для перехвата возможных угроз. Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным заявлением, в котором жестко раскритиковал действия Ирана. По словам американского лидера, ракетный залп по Израилю ставит под удар финальное мирное урегулирование, к которому стороны были максимально близки. Трамп призвал Тегеран немедленно прекратить огонь, отметив, что лимит военных действий исчерпан. Чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, глава Белого дома провел срочный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Главная же цель Вашингтона сейчас – убедить израильскую сторону остановить ответные удары по Ирану и сохранить шансы на дипломатию. Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Радіо Музика 106.4 FM.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную

скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ир Давид, или город Давида, это один из важнейших археологических объектов Иерусалима. Он расположен в восточной части города, к югу от Храмовой горы, и считается ядром древнего поселения, с которого началось развитие Иерусалима. Именно здесь находился ранний Иерусалим, еще до того, как город обрел привычные нам стены, кварталы и монументальные сооружения. Раскопки в Ир-Давид позволяют проследить разные этапы истории города – от бронзового и железного веков до более поздних периодов. Это место показывает Иерусалим не как символ, а как живое поселение с повседневной жизнью, инженерными решениями и системой управления. Сегодня Ир-Давид является частью национального парка вокруг стен Иерусалима. Археологический объект открыт для посетителей и управляется как организованный туристический и исследовательский комплекс. Его эксплуатацией занимается общественная организация «Эль-Ад», которая отвечает за проведение экскурсий, образовательных программ и различных исторических маршрутов. Для посетителей Ир-Давид это возможность увидеть Иерусалим не сверху, а изнутри, через археологические слои, подземные проходы и пространство, где история города ощущается буквально под ногами. Именно сочетание глубокой древности, современной инфраструктуры и сложного исторического контекста делает Ир-Давид одной из самых значимых и одновременно чувствительных точек на карте Иерусалима. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04 8 352 352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Иерусалиме завершилось экстренное заседание узкого кабинета безопасности, которое было созвано сегодня ровно в 11 часов утра. Ключевые министры правительства и руководство оборонного ведомства провели оперативную оценку ситуации сразу после масштабных атак из Ирана. Главной темой закрытого обсуждения стали скоординированные действия ЦАЛЯ на всех стратегических секторах, включая и ответные меры на запуск баллистической ракеты из Йемена. По итогам совещания члены кабинета утвердили дальнейшие шаги по обеспечению защиты воздушных рубежей страны и оперативному реагированию на любые внешние угрозы национальной безопасности. Посол США в Израиле Майк Хакаби выступил с резким заявлением в адрес Тегерана, назвав иранский режим и его прокси-группировки силами зла, стремящимся уничтожить Америку и Израиль. В своих социальных сетях дипломат подчеркнул, что эпицентр террористических угроз находится непосредственно в Иране, который вчера и сегодня запускает ракеты по территории Израиля. Примечательно, что жесткая риторика Хакаби прозвучала вскоре после публичного призывов президента США Дональда Трампа к израильскому руководству не наносить удары по Ирану. На фоне возобновившихся ракетных обстрелов со стороны Ирана командование тыла объявило о введении экстренных ограничений и переходе на режим ограниченной деятельности по всей территории страны. Напомню, что в рамках новых оборонных директив полностью отменены занятия во всех учебных заведениях. Также профильные ведомства ведут подготовку к возможной приостановке работы международного аэропорта имени Бен-Гуриона, хотя на данный момент Министерство транспорта сообщает, что воздушное пространство Израиля остается открытым, а рейсы выполняются штатно. Согласно распоряжению военных, массовые мероприятия ограничены до 200 человек на открытом воздухе и до 500 в помещениях, при условии немедленного доступа к сертифицированным убежищам. Работа предприятий разрешена только при наличии поблизости защищенных зон, а все общественные пляжи полностью закрыты. Данный режим особого положения официально действует до сегодняшнего вечера 20 часов. Прямо сейчас армейское руководство Израиля утверждает стратегию дальнейших действий после массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Как сообщил на брифинге официальный представитель ЦАЛЯ Эфи Дефрин, начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир провел оперативную оценку ситуации и подписывает оперативные планы ответных мер. Дефрин подчеркнул, что иранские власти, цитирую, совершили критическую ошибку, сделав ставку на эскалацию и террор. Однако Израиль жестко пресечет любые попытки навязать новые правила игры в регионе. На фоне сохраняющейся угрозы повторных залпов силы противовоздушной обороны Израиля по всей стране приведены в состояние максимальной боевой готовности для перехвата возможных угроз. Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным заявлением, в котором жестко раскритиковал действия Ирана. По словам американского лидера, ракетный залп по Израилю ставит под удар финальное мирное урегулирование, к которому стороны были максимально близки. Трамп призвал Тегеран немедленно прекратить огонь, отметив, что лимит военных действий исчерпан. Чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, глава Белого дома провел срочный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Главная же цель Вашингтона сейчас – убедить израильскую сторону остановить ответные удары по Ирану и сохранить шансы на дипломатию. Сегодня, 8 июня, в Израиле переменная облачность. Температура начнет немного повышаться, а влажность воздуха увеличится. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская опера – сравнительно молодая институция, но за несколько десятилетий она успела занять устойчивое место в мире. Главная площадка страны, новая израильская опера в Тель-Авиве, была открыта в 1985 году. Она объединила несколько прежних коллективов и впервые дала Израилю постоянную профессиональную оперную сцену с собственным оркестром и хором. Театр работает по европейской модели. Репертуар включает классику – Верди, Пуччини, Моцарта, Бизе, а также современную оперу и израильские постановки. В разные годы сцена сотрудничала с крупными режиссерами и дирижерами из Европы и США, также приглашала международных солистов. Одной из важнейших частей структуры стала оперная студия «Мейтар» – программа подготовки молодых певцов. Через нее прошли многие вокалисты, которые затем строили карьеру в Германии, Австрии, Италии и США. Среди наиболее известных израильских оперных певцов можно отметить Хен Райс, Хилу Багио, Давида Даора, Таль Ганор, Иру Бертман. Среди израильских дирижеров международного уровня стоит упомянуть Омера Мейер-Вельбера, музыкального руководителя театра «Массимо» в Палермо и главного дирижера филармонического оркестра BBC до 2024 года. Израильская опера делает акцент не только на постановках, но и на образовательных проектах, открытых репетициях, лекциях, летних концертах под открытым небом и бесплатных трансляциях. Благодаря этому опера в Израиле воспринимается не как элитное искусство, а как культурный институт, доступный широкой аудитории. Несмотря на размеры страны, израильская опера сегодня – полноценный театр европейского уровня, который развивает вокальные таланты, сотрудничает с мировыми площадками и поддерживает свою собственную профессиональную школу. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Есть работа, где вы не просто работник, вы становитесь частью.

частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Израиль редко ассоциируется с космосом, но именно здесь появилась одна из самых компактных и прагматичных космических программ в мире. Ее развитие началось в 80-е годы, когда стране понадобились собственные средства наблюдения из космоса. В 1988 году был запущен первый спутник серии «Офек». Особенность этих запусков в том, что они проводятся на запад, против направления вращения Земли. Это технически сложнее, но позволяет не выводить ракету над территориями соседних государств. Из-за ограничений по массе и энергетике Израиль сделал ставку на небольшие спутники. Эта концепция остается актуальной и сегодня. Аппараты «Офек» и другие израильские платформы сравнительно легкие, но оснащены точной оптикой и современными системами передачи данных. Они созданы для длительной работы и регулярного обновления информации. Помимо спутников наблюдения, Израиль развивает технологии мини- и микроспутников. Университеты, в первую очередь Технион и Тель-Авивский университет, создают аппараты небольшого размера, которые выполняют научные и технологические задачи на низкой орбите. Эти проекты помогают развивать инженерные направления и формировать собственную локальную экспертизу в космических системах. Израильские компании разрабатывают также электронику и компоненты для спутников, устойчивые к температурным перепадам и радиации. Часть этих технических решений используется в международных программах и поставляется зарубежным заказчикам. Отдельного внимания заслуживает миссия «Берешит», частный проект, целью которого была доставка аппарата на Луну. Аппарат не совершил мягкую посадку, но стал первым израильским космическим кораблем, достигшим лунной орбиты. Это был небольшой по бюджету экспериментальный проект, который показал, что космические разработки могут развиваться не только в государственных структурах. Современная космическая деятельность Израиля сосредоточена на нескольких направлениях. Спутники наблюдения, миниатюрные научные аппараты, космическая электроника и новые коммерческие проекты. Общий подход остается тем же, что и в начале программы. Работать в рамках имеющихся ограничений, делать системы компактными, технологичными и надежными. Израильские космические разработки не конкурируют с крупными мировыми агентствами по масштабу. Их цель – поддерживать способность страны производить и запускать собственные спутники, развивать локальную экспертизу и использовать космос как инструмент наблюдения, связи и научных исследований. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Питер Пальчик родился в 1994 году в Севастополе. Когда ему было 9 месяцев, семья репатриировалась в Израиль и поселилась в Натании. Он начал заниматься дзюдо в детстве и уже в юности

стал чемпионом страны. На международной арене Пальчик дебютировал в 2015 году. В 2020 он стал чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в командном зачете. В 2024 он представлял Израиль на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 100 килограммов. За свою карьеру Пальчик завоевал десятки медалей на турнирах Гран-при и Мастерс и стал одним из самых известных израильских дзюдоистов. Он всегда отличался спокойствием и уважением к спорту, говоря, что дзюдо для него – это искусство быть человеком, а не побеждать людей. 10 ноября 2025 года Пальчик официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Он сказал: «Я уходил сотни раз после тренировок, но сейчас ухожу по-настоящему и с улыбкой». Сегодня Питер Пальчик остается для многих символом израильского спорта – честного, спокойного и всегда верного своему пути. И мы все говорим ему спасибо за моменты восторга и гордости. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирования 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

חדירת כלי טייס עוין. משגב עם. מטולה. היכנסו למרחב המוגן.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль – одна из немногих стран, сумевших решить проблему хронического дефицита пресной воды. То, что еще 20 лет назад зависело от уровня Кинерета и дождливой зимы, сегодня обеспечивается технологиями. Основу системы составляют опреснительные станции на побережье Средиземного моря – в Ашкелоне, Хадере, Сареке, Пальмахим и Ашдоде. Они работают по принципу обратного осмоса. Морская вода проходит через мембраны, которые отделяют соль и примеси. В результате страна получает стабильный поток питьевой воды, независимый от сезона и климатического.

тропических колебаний. Сейчас более половины всей питьевой воды в Израиле опресненная. Вторая опора системы – глубокая очистка сточных вод. Израиль очищает и повторно использует более 85% сточных вод. Это самый высокий показатель в мире. Очищенная вода идет в сельское хозяйство на орошение полей, садов и виноградников. Таким образом, вся система построена на рациональном распределении. Опресненная вода поступает в дома и города, очищенная сточная – в агросектор, природные источники служат резервом. Подход, сочетающий технологии и долгосрочное управление ресурсами, сделал Израиль моделью для других стран, сталкивающихся с нехваткой воды. И сегодня израильская водная инфраструктура считается одной из самых передовых и устойчивых в мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болотова. В середине 20 века израильский инженер Симха Блас заметил простую вещь. Дерево, у корней которого постоянно подтекала вода из небольшой трещины в трубе, росло лучше остальных. Из этого наблюдения родилась идея подавать воду не по площадям, а прямо к корням, маленькими порциями. В конце 50-х Блас вместе с сыном разработал первые экспериментальные системы капельного орошения. А в 1965 году заключил соглашение с кибуцом Хацирим в Негеве. Так была основана компания «Нетафим» – совместное предприятие изобретателей кибуца, призванное перевести технологию в промышленный масштаб. В 1966 году «Нетафим» начала производство первых коммерческих линий капельного полива. Суть системы проста. Вода подается по трубкам с капельницами прямо в зону корней, равномерно и дозированно, почти без потерь на испарение исток. Для Израиля, где дефицит воды – постоянная реальность, это стало технологическим прорывом. Капельное орошение позволило выращивать томаты, виноград, хлопок и фруктовые сады в районах, которые считались слишком сухими для эффективного земледелия. По оценкам исследований в сельском хозяйстве, такие системы позволяют экономить от 30 до 50% воды по сравнению с традиционным методом полива, а в отдельных проектах еще больше. Сегодня «Нетафим» работает более чем в 100 странах и остается одним из мировых лидеров на рынке капельного и микроорошения.

с долей свыше 30%. Израильская модель «поливать меньше, но точнее» стала стандартом для ферм от Калифорнии до Индии. История капельного орошения – это пример того, как одна инженерная идея и партнерство с кибуцом смогли изменить не только израильское сельское хозяйство, но и подход к воде во всем мире. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Crown Plaza Haifa присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акция действует для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Служащие резервисты Израиля, спасибо вам за вашу службу и преданность стране. Отель Краун Плаза Хайфа присоединяется к специальной программе поддержки резервистов и предоставляет значительную скидку на проживание. Вас ждут комфортные номера, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и захватывающий вид на Хайфский залив. Акции действуют для бронирований 8 июня с возможностью использования до 23 июля. Для бронирования 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Отдых, который вы заслужили.

בכל רגע. רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי.